0: Bosch.
1: Приходь до нас. Я
2: Кому-нибудь. Кому-нибудь. Кому-нибудь. Кому-нибудь. Кому-нибудь. Кому-нибудь.